передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.
2: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но

смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
5: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
7: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
8: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
9: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
10: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
11: РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Полоц, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
12: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
13: Выбирай, выбирай, выбирай.
14: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
15: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
16: Удачные песни. Радио «Дача»

0: Владимир Пресняков. Артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Юлианна Караулова.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо.

0: Условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
2: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob. РБ, Украина, 124-77-00-47-19,
3: Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
4: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
5: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
6: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
7: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
8: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
9: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
10: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
2: Выбирай. Выбирай. Выбирай.
7: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
11: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
11: Андрей Державин.

0: сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни».

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням.

0: будущее выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
1: ОРБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской облак, полет, деревня Калитина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
2: Джакар F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джакар F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джак и на jackcar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
4: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
5: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
6: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
7: Кошмар.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
3: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
6: Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
7: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
8: Что?
7: А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
9: 26 сентября 2026 года.
10: Москва. Лайф-арена.
9: Большой фестиваль.
10: Удачные песни.
9: Михаил Шуфутинский.
10: Филипп Киркоров.
9: Группа «Комбинация».
10: Полина Гагарина.
9: Андрей Державин.
10: Николай Басков.
9: Ольга Зарубина.
10: Александр Шоуа. И группа «Непара».
9: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
10: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте «Удачные песни».
11: Категория 12+.
12: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного «Звездочка-2023» и узнавайте подробности. «Звездочка-2023». Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. «Звездочка-2023». «Звездочка-2023». Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Таня, я из города Нижнего Новгорода. Я хотела бы передать привет Юрочке Павлову из города Ульяновска. Хотела бы заказать песню Алены Апиной. Спасибо.

сообщать на вокзал. Сколько раз этот способ меня выручал. Но еще пока

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Султан Лагучев.

0: хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
1: Красота твоя, Луиза, манит как магнит, иголку снова тянет.
2: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
0: Узнаем сегодня в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите!
3: Реклама.

0: Все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
5: Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
6: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
4: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
5: Выбирай. Выбирай. Выбирай.
7: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача»

0: сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер – мощное средство.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного +2 23 23 23 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 23 и узнавайте подробности. +2 23. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимно. Звонок по России бесплатный. +2 23. +2 23. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Мария, я из Красноярска. Я хочу передать привет своей лучшей подруге Анастасии. Я посвящаю тебе эту замечательную песенку в исполнении группы «Блестящие». Спасибо, любимое радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: ЛАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 7 часов утра. С вами Радио 2.

0: я танцую.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
2: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
1: Филипп Киркоров.

0: Радио Дача. Реклама.
1: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
2: ООО «Восток», Тверская область, МО «Кимский», территория Басовская 1. Угрин 113-774-629-00.
3: Не откладывайте покупку квартиры. Семейная ипотека от 4% и квартиры с готовым ремонтом в ЖК Кашинцево. Всего в 23 километрах от МКАД. Подробности на kashintsevo.rf. Застройщик ООО «СЗ Капитал». Проектная декларация на сайте nashtochka.dom.rf. Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.
5: Мы с тобой мечтатели, мы такие разные.

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в премиум и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте BBJob.
6: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Деревня Каретина. Подробности в приложении BBJob. 18+.
5: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства. Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта. Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 329 000 рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
6: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
8: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение».
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: нужно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Два поколения снова выходят на музыкальную арену. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой. Не пропустите, друзья! Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.
2: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь — пшикай, хочешь — маш. Таракан из дома — маш. Блокбастер — мощное средство.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Георгий. Я звоню из Великого Новгорода. Я хочу передать привет большой Сергею и Яне. Пожелать им крепкого здоровья, счастья и успехов в работе. И заказать песню Татьяны Булановой «Поезда». Большое спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы мукосат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».
6: Новости на «Радио Дача».
7: До фестиваля «Удачные песни» осталось 8 дней. В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России сегодня стартует единый день голосования, который продлится до воскресенья включительно. Как пишет российская газета, избирательные участки будут работать в каждый из этих дней с 8 часов утра до 8 вечера по местному времени. Известно, что в этот период сограждане будут выбирать новый 9-й состав Государственной Думы. Кроме того, 18-20 сентября пройдет 50 региональных и почти 2000 муниципальных кампаний. В частности, в 8 регионах – Тверской, Белгородской, Брянской, Пензенской и Ульяновской областях, Тыве, Мордовии и Чечне состоятся прямые выборы губернаторов. Еще в 3 субъектах – Дагестан, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия – глав изберут депутаты местных парламентов по представлению президента. В Минпросвещении утвердили федеральный государственный образовательный стандарт для 10-11 классов. С 1 сентября следующего года старшеклассники смогут либо ограничиться изучением всех предметов на базовом уровне, либо выбрать план с углубленным изучением отдельных дисциплин в зависимости от профиля. Всего предусмотрено 6 профилей. В их рамках можно создавать специализированные классы – медицинские, инженерные, лингвистические и другие. Аренда жилья в Москве за 20 лет стала доступнее. Сейчас семье придется потратить на съемную однокомнатную квартиру от 23 до 43% своего бюджета. Для сравнения, в 2006-м на эти цели уходило до 73% доходов, пишет РИА Недвижимость. По данным риэлторов, однушки в старом фонде столицы предлагают за 50-55 тысяч рублей в месяц. Квартиру с качественным ремонтом или в новостройке можно найти примерно за 65 тысяч. Эксперты отмечают, что требования арендаторов к жилью в Москве сильно изменились. Старый советский фонд сегодня не ликвиден. Молодежь выбирает студии и квартиры с новым ремонтом. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей 50 копеек. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
5: Прямо сейчас

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Стас Михайлов.

еще говорят, кто ищет, тот всегда найдет. Но этот девиз, конечно, подойдет только тем, у кого муж не идеальный, как в песне Ирины Аллегровой. Безупречность — это стандарт, которого достичь непросто, но мы стараемся. Подбираем для вас только лучшие хиты для того, чтобы поместить их в плейлист и радовать с самого утра. Меня зовут Андрей Фролов. Всем желаю доброго утра. Последний рабочий стартует. Оставайтесь с нами, и тогда он будет в наилучшем настроении проходить. Из ближайших музыкальных планов впереди Лариса Долина, Николай Басков, а также Виктория Дайнека. Оставайтесь.

Сегодня 18 сентября, пятница. Близнецам, весам и козерогам предстоит разговор, в котором важно не только сказать свое, но и услышать собеседника. Не исключено обсуждение условий работы, денег или дальнейшего сотрудничества. Хороший результат возможен, если не превращать переговоры в борьбу за победу. Овнам, львам и рыбам захочется наконец потратить деньги на себя. Небольшая приятная покупка действительно может порадовать, но от крупных трат сегодня лучше отказаться. Особенно если решение появилось буквально несколько часов назад. Тельцы, девы и водолеи могут получить неожиданный результат уже проделанной работы. Это может быть премия, благодарность, предложение или просто признание ваших заслуг. Не преуменьшайте собственный вклад. Ракам, скорпионам и стрельцам пора перестать переносить неприятное дело на следующую неделю. Сделайте его сегодня, и выходные начнутся с совершенно другим настроением.

0: конечно же, нужно каждому осознавать, что ты нужен и важен. Мы на Радиодаче регулярно ощущаем вашу теплоту, уважаемые друзья, и это, честно говоря, заряжает на новые свершения. Также напомню, что свою любовь к своему кумиру вы можете выразить благодаря тому, что будете заказывать его чаще в рубрике «Удачный момент» и программе «Удачный час». Именно таким образом артисты попадают в наш хит-парад «Горячая десятка», итоги которого подведем уже сегодня. Не пропустите.
1: Реклама. Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
2: Вот на 100. Тверская область. Имокимский, территория Басовская. Угрин 113-774-629-00.
3: Не откладывайте покупку квартиры. Семейная ипотека от 4% и квартиры с готовым ремонтом в ЖК Кашинцево. Всего в 23 километрах от МКАД. Подробности на kashintsevo.rf.
2: Застройщик ООО «СЗ Капитал». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Ипотека предоставляется по Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: «Уходило лето» — так называется данная композиция в исполнении Филиппа Киркорова. И действительно, самый теплый сезон года закончен, однако дачный продолжается. И для того, чтобы на вашем участке все было хорошо устроено, продолжайте слушать нашу рубрику одноименную «Хорошо устроено» каждые выходные в грядущую субботу в 11:30 и воскресенье в 17:30 по московскому времени. Автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках» Михаил Журавлев все расскажет о лайфхаках и своих полезнейших советах. Впереди продолжатся ваши любимые композиции от лучших отечественных исполнителей. Оставайтесь. Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама. А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на радио «Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости «Хавейл Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
6: О, РБВ. Украин 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской полный полюс. Деревня Каретина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
9: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
9: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
10: Шины, диски куплю в колесо.ру.
11: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
12: Обновленный HVL Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. HVL Jolion. Один для всех.
13: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах HVL City и на сайте HVL.ru. 12+.
14: Кошмар.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Звоню вам из города Череповца. Хочу передать привет своим друзьям в Шеломово, Яне и Илье Бредниковым. Желаю им провести последнюю неделю отпуска на ура. И возвращайтесь побыстрее на фанеру. Скучаю очень сильно без вас. Поставьте, пожалуйста, мне песню Люся Чеботина «Солнце Монако». Спасибо, радио «Дача».

0: часов утра. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
1: До фестиваля «Удачные песни» осталось 8 дней. В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Правительство направит 157 миллиардов рублей на ипотечные программы. Средства будут распределены между тремя направлениями, сообщил премьер Михаил Мишустин. Почти 66 миллиардов будет выделено на семейную ипотеку для покупки родителями с детьми квартиры или дома. Около 6 миллиардов рублей планируется направить на дальневосточную ипотеку и порядка 85 миллиардов предусмотрено на субсидирование процентной ставки по ранее оформленным кредитам в рамках завершившейся программы «Льготная ипотека». Михаил Мишустин подчеркнул, федеральное финансирование позволит выполнять обязательства перед банками в полном объеме. В Минздраве сообщили, что россияне могут предъявить полис ОМС через МАКС. Также в ведомстве напомнили, что в национальном мессенджере доступны цифровой ID и паспорт. Кроме того, с его помощью можно записаться на прием к врачу и управлять своими записями, переносить или подтверждать их. Также доступны телемедицинские консультации. Напомню, ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, участники СВО могут получить направление на медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение через свой профиль на портале госуслуг. В Госдуме предложили ввести самозапрет на увеличение лимита кредитной карты. При его наличии банк должен проверять сведения в бюро кредитных историй и не вправе увеличивать лимит до снятия запрета гражданином. В случае нарушения кредиторы не смогут требовать исполнения обязательств в части задолженности, возникшей вследствие использования суммы сверхлимита, а также начисленных на эту часть процентов, неустоек и других платежей. Авторы инициативы считают, что принятие законопроекта даст гражданину понятный способ заранее ограничить рост доступной кредитной задолженности, снизит риск увеличения ущерба при мошенническом доступе к банковскому приложению и обеспечит единый для кредитных организаций порядок проверки такого волеизъявления. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас

0: хорошо. Там, где есть радиодача.
1: Мы мечтали, что однажды

Они искали утром ключи, один сбежавший носок или кофе по дороге на работу. Пускай у вас все отыщется легко и быстро. Ну а искать лучшее музыкальное сопровождение для пятницы не нужно. Просто включайте радио «Дача». И здесь мы будем радовать вас шикарным плейлистом с золотыми хитами и свежими новинками от лучших отечественных исполнителей. Меня зовут Андрей Фролов. Всем желаю доброго утра. Из ближайших музыкальных планов группа «Би», Татьяна Овсиенко и Филипп Киркоров.

0: каждый день на радио «Дача».
1: День секретаря в России отмечают ежегодно в третью пятницу сентября. И сегодня можно поздравить всех административных работников, офис-менеджеров, ассистентов, личных помощников, а также сотрудников колл-центров. Даже небольшой сладкий презент подчеркнет важность их труда и повысит профессиональный энтузиазм.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Самый лучший будильник – это дети. Один раз завел и на всю жизнь.
0: Это «Радио Дача».

0: Это верно. Не вокруг него, а вокруг нее крутится мир вокруг пятницы. Все ее ждут, боготворят и плачут от счастья, когда она короткая. Это, пожалуй, один из немногих моментов, когда чем меньше, тем лучше. Другое дело, наши с вами любимые песни. Их всегда мало, поэтому затягивать не буду. Давайте расскажу, что нас ждет впереди. В плейлисте заряжены и будут звучать в ваших динамиках через пару минут Александр Барыкин, Олег Газманов, а также Люся Чеботина. Оставайтесь.
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Олег Газманов.

0: и предпочтений. Мы, кстати говоря, здесь на Радио Дача обожаем узнавать, какие песни вы любите больше всего. По этому поводу в группе Радио Дача в Одноклассниках проходит голосование за самый народный хит. И сегодня мы выбираем между песней Катя Катерина от Андрея Державина, а также 25-й этаж от группы Корни. Этих артистов, кстати, еще мы увидим и на фестивале «Удачные песни». А наши подписчики в Одноклассниках, которые будут голосовать за свои любимые песни, получат возможность выиграть 2 билета на наш фестиваль, на наше шикарное шоу. Успейте принять участие в голосовании до 20 сентября.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на Радио Дача прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово-ботаника» в Одноклассниках.
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах Радио Дача.
3: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
7: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: Все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
2: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
6: А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на радио «Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
7: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
8: ОРБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
12: Михаил Шуфутин.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели «Радио «Дача». Здравствуйте, уважаемый коллектив «Радио «Дача». С Жейком Шекер Женя из города Соликамска, район Боровск. Всем желаю всего самого классного. И пусть прозвучит песня «Демо» для моего дорогого человечка, подруги детства Алены. Большое спасибо, «Радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 10 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».
6: Новости на «Радио Дача».
7: До фестиваля «Удачные песни» осталось 8 дней. В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России обновили порядок проведения медосмотров и диспансеризации. В нее включили новые методы диагностики неинфекционных заболеваний. Как сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, на первом этапе диспансеризации сограждане смогут пройти оценку вероятности ишемической болезни сердца. На втором этапе медобследований вводится УЗИ брюшной аорты для мужчин в возрасте от 65 до 75 лет. Процедура будет доступна пациентам, имеющим родственников первой степени родства с аневризмой брюшной аорты. Изменения коснулись и лабораторной диагностики. Франция, Италия, Греция и Испания продолжают охотно выдавать шенгенские визы россиянам. Об этом сообщил эксперт по туризму Дмитрий Арутюнов. Он напомнил, что уже в ноябре Черногория ведет визы для наших сограждан. Кроме того, заметно давление на Сербию и на авиакомпанию Air Serbia, которая по-прежнему выполняет рейсы в Россию. Добавлю, осенью наши соотечественники могут долететь прямыми рейсами в 42 государства. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию «Радио Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в лайв-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Сборная России по футболу примет участие в предварительном этапе чемпионата мира и фестиваля Международной федерации футбола среди игроков до 15 лет с флагом и гимном. Как сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза, это первый с 2022 года официальный турнир под эгидой ФИФА, на котором наша команда выступит с национальными символами. Турнир пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
5: Прямо сейчас

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Николай Басков.

Раз, два, три. Простая математика с Авраамом Руссо. Кстати, в свое время точные науки пришли на помощь всем из себя творческим людям и помогли упорядочить и систематизировать музыку, благодаря чему ее можно было исполнять точно, передавать через время. В общем, все профессии нужны, все профессии важны, а еще они очень часто дополняют друг друга. Также и мы на Радио Дача дополняем любой рабочий день, где бы вы ни трудились. Делаем это с помощью только лучших хитов и свежайших новинок от ваших любимых отечественных исполнителей. И из ближайшего, через короткую паузу, группа «Градусы», не пропустите.

Примечательно, что солнце в стихах не называют одиноким, только Луну. Хотя оно у нас тоже единственное, как и планета, и любимая радиодача. Но нас-то точно одинокими не назовешь, ведь мы всегда в компании наших обожаемых, любимых слушателей, а также первоклассных артистов. С ними и продолжим далее, через короткую паузу. Очень скоро услышим Анжелику Варум и Дмитрия Маликова, Юлию Михальчик, а также Игоря Николаева. Меня зовут Андрей Фролов, всем желаю доброго утра и приятнейшей компании на выходные.

0: Скорее всего, им снится солнце, последний полет от ветки до земли. И чтобы ваш последний рабочий день пролетел как приятный сон, оставайтесь с нами. Потому что колдовство лучших хитов от самых популярных отечественных музыкантов продолжится. А еще на горизонте рубрика «Удачный момент». Может быть, там уже заготовлен привет именно для вас, так что дождитесь.
1: Дачные объявления.
2: Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
3: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
2: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
3: «Звездное шоу. Назад в будущее».
2: Только на радио «Дача». Не пропустите.
1: Реклама.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
8: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача»

0: Александр Иванов и группа «Рондо».
1: Боже, какой пустяк, сделать хоть раз что-нибудь не так.
2: Владимир Пресняков. Любимые хиты и вы в одном зале.
0: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
5: По субботам в 17:00. Категория 16+.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: «Дача», большой и пламенный привет из города Иваново, города невест. Всем слушателям хорошего настроения, отличной погоды и, самое главное, удачи везде и во всем. И, конечно, мы не можем обойтись без ивановских артистов. Дискотека «Авария», если хочешь остаться, пожалуйста. Спасибо, радио «Дача».

0: программе «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
1: До фестиваля «Удачные песни» осталось 8 дней. В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России стартовали выборы в единый день голосования. Избирательные участки будут открыты с этого дня до воскресенья, включительно с 8 часов утра до 8 вечера по местному времени. В этот период сограждане будут выбирать новый 9-й состав Государственной Думы. Кроме того, пройдет 50 региональных и почти 2000 муниципальных кампаний. Проголосовать можно традиционно бумажным бюллетенем, а также онлайн или по месту нахождения. Принять участие в дистанционном электронном голосовании изъявили желание более 4 миллионов человек. Заявки для голосования по месту нахождения подали почти 3 миллиона россиян. Безусловным приоритетом федерального бюджета России станет выполнение социальных обязательств государства. Также важно обеспечить безопасность граждан и укреплять обороноспособность страны. Об этом заявил президент Владимир Путин. По его словам, правительство завершает подготовку прогноза социально-экономического развития на ближайшие 3 года, который ляжет в основу бюджета. Власти закладывают в документ консервативную цену на нефть – $50 за баррель. По словам Владимира Путина, такой подход может выглядеть сверхконсервативным, но он надежен. Чаще всего в ДТП на российских дорогах в текущем году попадают черные автомобили. Далее следуют машины белого, серого, коричневого и синего цветов. Об этом ряд новости рассказали страховщики. Для сравнения, в 2025-м первое место по аварийности заняли белые автомобили. Представители рынка советуют не ориентироваться на цвет, как на фактор безопасности, и подчеркивают, что важно соблюдать правила дорожного движения и учитывать дорожные условия. Так, в темное время суток необходимо следить за исправностью световых приборов. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком на сегодня, 84 рубля 51 копейка. Стоимость евро 97 рублей 50 копеек. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей. Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
0: Прямо сейчас

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа «Фабрика».

0: там, где есть радиодача.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Братья Гримм со своими сказочными текстами про ресничную авиацию. Кто-то критикует, не понимает такой подход, требует простых и понятных смыслов в песнях. Ну а я вам скажу, что в разнообразии кроется все удовольствие от искусства. На контрасте эмоции и впечатления всегда острее и ярче. А творчество чем свободнее, тем интересней. Каждый найдет свое в нашем плейлисте, потому что в эфире «Радио Дача» звучат только 100% хиты и самые лучшие новинки отечественной эстрады. Меня зовут Андрей Фролов. Буду подтверждать сказанное. Через пару минут поставлю Тамару Кутидзе, группу «Руки вверх», а также Михаила Шафутинского.

душевно. Там, где есть радиодача.

0: Зато одиночество спасет от нервного срыва или выгорания. Иногда все-таки нужно убегать от суеты современного мира. И где же лучше всего это делать? Конечно, где-то за городом. Если у вас есть свой участок, где можно спрятаться ото всех, то вы счастливый человек. Такую роскошь себе не каждый может позволить. Зато всем без исключения доступен эфир «Радио Дача». Это не то же самое, это лучше. Даже ехать никуда не нужно. Достаточно просто включить приемник или онлайн-трансляцию на нашем официальном сайте radiodacha.ru.
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Осень – это когда вместо цветов тебе дарят лекарства.
0: Это радио «Дача».

0: есть мысли по поводу того, почему девушки хотят быть именно невестами. Наверное, дело в том, что этот статус очень скоротечен. Невесты обычно бывают довольно короткое время. А вот в роли жены можно застрять на долгие годы. В нашем эфире разнообразие, которое так любит женский пол, очень много. Здесь и свежие хиты, и проверенные временем шлягеры, и совсем недавние новинки. Оставайтесь с нами и сами сможете в этом убедиться. Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача.
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на радиодача. Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Красота твоя, Луиза, манит как магнит, иголку снова тянет.
3: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем сегодня в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радиодача. Не пропустите.
4: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
5: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
8: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
9: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
1: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Андрей Державин. Чужая.

0: Зале. Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.
1: А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на радио «Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Александра. Я звоню из города Москвы. Я хотела бы для своей дочки заказать песню «Елки». Дочку зовут Кристина. А вам, Радио «Дача», большое спасибо.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: Лад не является лекарственным средством.
5: Полдень. Вы слушаете «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
6: До фестиваля «Удачные песни» осталось 8 дней. В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин продлил российское продовольственное эмбарго до конца 2028 года. Меры ввели 12 лет назад. Тогда Россия запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции. Под запрет, в частности, попали мясо, колбаса, рыба и морепродукты, овощи, фрукты и молочная продукция. Сегодня эти контрсанкции действуют против США, Евросоюза, Канады, Великобритании и ряда других стран. Комплексную программу профориентации в школах Москвы с будущего года расширят на 8 классы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Сейчас проект работает для ребят 9-х, а также 10-х и 11-х классов. С января увеличится и сеть площадок программы. Новым хабом станет Центр практического обучения профессии будущего в Печатниках, где школьники смогут знакомиться с востребованными специальностями на практике. За 3 года в программе профориентации приняли участие более 200 тысяч девятиклассников. Для учеников 10-х и 11-х классов программа доступна с этого года. Участниками проекта стали уже свыше 13 тысяч подростков. В центре Москвы ограничат движение транспорта из-за мотофестиваля. В частности, завтра до вечера будет полностью закрыт проезд по участкам проспекта Академика Сахарова и улицы Маши Порываевой. Недоступна будет и внешняя сторона Садового кольца. Ее будут открывать для водителей по мере продвижения мотоколонны. Автомобилистов призвали быть крайне внимательными и осторожными и заранее выбирать альтернативные маршруты движения. В Москве завершилась реставрация арки главного входа парка Горького, объекта культурного наследия регионального значения. Как заявил Сергей Собянин, масштабные работы по благоустройству парка начались в 2024 году. Основная цель – сохранить его историческое своеобразие, но при этом сделать более современным, создать новые возможности для отдыха, отметил градоначальник. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей. Всем желаю легкой пятницы.
5: На радио «Дача» удачный час.
7: Очередной удачный час начинается сию секунду. В основном здесь главную роль играете вы, наши уважаемые слушатели. Передаем ваши приветы, поздравления, пожелания. Писать можно нам в группе ВКонтакте «Радио Дача». На стене опубликован специальный пост, комментарии открыты. Также можно черкануть чего-нибудь в мессенджер «Макс» и сделать музыкальную заявку можно исключительно по номеру в Москве 8-495-995-2555. Также в эти 60 минут один из самых удачливых слушателей получит возможность выиграть 2 билета на юбилейное шоу «Радио Дача. Удачные песни». Уже в следующую субботу, 26 сентября, на сцене Лайф-арены в Москве выступят Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Кай Метов. Тот, кто дозвонится третьим по счету, получит возможность выиграть 2 билета и увидеть звезд первой величины лично. Кстати говоря, один из перечисленных артистов, а именно Кай Метов, сегодня отмечает день рождения. 61 год исполняется. Мы от всего коллектива поздравляем этого шикарного артиста. Желаем полных залов, долгой творческой жизни, новых хитов и слушаем его песню «Position No. 1».

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, дорогой Радио Дача. Меня зовут Денисова Маргарита. Город Мичуринск, Тамбовская область. Хочу передать большой-большой привет Мачневой Елене. И заказывать песню в исполнении группы «Мираж». А вам, Радио Дача, большое-большое спасибо. Мы вас слушаем и любим всегда.

Свежая порция ваших горячих посланий уже готова. Начинаю отправлять потихонечку к вам в динамике. Александр пишет, что сегодня ему предстоит пройти операцию. Хотел бы, чтобы вы пожелали мне удачи. Делаем это. Конечно же, держим кулачки за вас, Александр. Не переживайте, уверены, что все будет хорошо. Коллектив Университета туризма и сервиса из поселка Черкизово далее поздравляет с днем рождения Одинцову Наталью. Желают здоровья, любви и всех благ. С уважением и любовью. А радио «Дача» вам процветания и стабильности. Спасибо большое. Следом коллектив «Плетуний» из Рязанской области просит поздравить с днем рождения Лукашеву Елену и пожелать ей, чтобы каждый момент ее жизни был наполнен радостью, счастьем и любовью. Пусть здоровье будет крепким, настроение отличным, а рядом всегда будут близкие и любимые люди. Шикарные поздравления, их будет далее еще больше, потому что до конца текущих 60 минут продолжаем принимать ваши приветы, поздравления и музыкальные заявки. Делать это можно с помощью группы ВКонтакте, радио «Дача» и мессенджера Макса. А музыкальные заявки оставляйте по номеру в Москве 8 495 995 2555.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Привет, Радио Дача. Меня зовут Полина. Я из Москвы. Передаю привет твоей маме Насте и своей сестре Даше и своей собаке Мэджику. Можете, пожалуйста, включить песню Полина? Спасибо, Радио Дача.

Возвращаемся к вашим текстовым сообщениям из группы ВКонтакте и мессенджера Максон. Например, сегодня пишет нам Светлана о ее любимых зятя и дочери, годовщина свадьбы, с которой Светлана их и поздравляет, желает счастья, любви и благополучия. Далее из группы ВКонтакте Татьяна шлет пламенный привет своему мужу Ярославу.

5 минут. Напоминаю, принимаем ваши приветы, поздравления, послания с любым содержанием в группе ВКонтакте. Радиодача, на стене есть специальный пост. Комментарии открыты, жду вас там. Также пишите в мессенджере Макс и звоните для музыкальных заявок по номеру в Москве 8495 995 2555.

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Виктор. Я из города Тулы. Хочу передать привет своей маме. Пожелать ей огромного здоровья, счастья и хорошего настроения. А также всем...

0: радиослушателям. И прошу поставить песню Валерия Леонтьева. Спасибо огромное, Радио Дача, очень вас любим.
1: Непременно исполним вашу музыкальную заявку, но первым делом, Виктор, хотели бы вам вручить те самые два билета на юбилейное шоу Радио Дача «Удачные песни», которые и были обещаны, потому что вы дозвонились нужным по счету. Состоится это шикарное шоу 26 сентября на сцене Live-арены в Москве. Всех ждем. Ограничение 12+. Ну, а теперь Валерий Леонтьев, «9 хризантем».

Возвращаемся к вашим сообщениям из группы ВКонтакте. Здесь Марина передала привет своей мамуле Тамаре Яковлевне. Пусть она не спит, действительно рановато еще. Солнечного ей настроения и денег мешок Марина пожелала. Если это сбудется, то точно будет не до сна. Далее Анастасия из Пскова пишет, что хочет передать привет всем своим близким, пожелать им хорошего дня и прекрасного настроения. Сделали. И еще один привет читаю из мессенджера Макс. Романтичного вечера сегодня желает Даниилу и Рите их подруга Ольга. Я вас обожаю. Вы прекрасная, шикарная пара. Поцелуи, сердечки в виде смайликов прилагаются к этому посланию. Здесь возьмем небольшую паузу. Обязательно вернемся к вашим новым посланиям. Пишите в группе ВКонтакте «Радио Дача». На стене есть специальный пост. Комментарии открыты. Также мессенджер Макс работает, и музыкальные заявки можно делать по номеру в Москве 8 495 995 2555.

0: Радио «Дача». Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я звоню из Москвы. Хочу передать привет своей сестренке в Санкт-Петербург, которая сейчас находится на работе, занимается бухгалтерией. Желаю ей прекрасного дня, радостных сюрпризов и чтобы всегда дебет с кредитом сходился. И хочу заказать песню Дениса Клявера «Удачи тебя найдет». Спасибо, Радио «Дача». Жизнь.

0: Дачный час.
1: Новые приветы, поздравления из мессенджера Макс зачитаю прямо сейчас. Здесь огромная очередь из них уже скопилась. Будем понемногу разгребать. Привет коллегам-трудягам, передает Роман из города Новокузнецка. Пишет, чтобы вы не забывали делать перекуры и слушать истории Паши, а то он от них взорвется, если не выскажет. Следом всем своим друзьям, которые ее узнали, пишет Елена Ветрова. Она говорит, что хочет увидеться со всеми. Пишите, кто свободен. И своей сестре Виктории передает привет Антон. Пишет, что рад ее приезду в Москву. Будем гулять. Вот бы погода наладилась. Да, этого ждете не только вы. Будем скрестив пальчики смотреть в небо. Выходные, надеюсь, выдадутся получше, чем начинается эта пятница. Что ж, удачный час. Продолжим через короткую паузу. Продолжайте писать в группе ВКонтакте «Радио Дача» и в мессенджере «Макс». Музыкальные заявки можно по-прежнему делать с помощью нашего телефона в Москве. 8-495-995-2555.
2: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: «Дачный час» продолжается. Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
1: Здравствуйте, уважаемый дорогой «Радио Дача». Меня зовут Евгения. Я из города Коломна, Московской области. Передаю всей стране большой привет. Поздравляю всех с завершающей неделей. Всем хорошего настроения. Погода, чтоб соответствовала, все, чтоб грядки все убрали, кто живет в сельской местности, и дачникам. И заказываю песню «Теплоход» в исполнении Божьей коровки. Спасибо большое, «Радио Дача».

Очередные приветы и поздравления уже готовы. Выкручивайте ручку громкости на полную, не пропускайте. Возможно, там есть привет и для вас. Наталья оставила привет прекрасным девушкам избирательной комиссии участка 2146 в городе Краснодаре. Будем с вами работать в полную силу. Все будет хорошо. Желает вам терпения и сил. Далее Мария передает привет Катюше и Танюше из Мордовии. Тоже желает хорошего дня, легкого завершения недели и хороших выходных. А также Наталья передала привет всем своим знакомым, которые сегодня соберутся вместе у них в гостях. Давно этого не было. Говорит, что ждет с нетерпением. На этом возьмем короткую паузу. Впереди последняя подборка ваших приветов и поздравлений. Успевайте написать в группе ВКонтакте «Радио Удача» под специальным постом «Удачного часа». Пишите также в мессенджер «Макс» и делайте музыкальные заявки по номеру в Москве 8495-995-2555.

0: удача. Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555.
2: Здравствуйте, радиоудача. Меня зовут Салмин Кирилл. Я из города Димитровграда. Привет своей бабушке. Пожелать счастья, здоровья, любви и удачи. И поставить для нее песню Андрея Бандера «Голуби». Спасибо, радиоудача.

0: Удачный час.
1: Финишная прямая удачного часа. Последние ваши приветы и поздравления будут прямо сейчас в нашем эфире. Елена, большой привет своей давней знакомой Валентине. Передает, желает отличных урожаев. Александра далее шлет привет участковой избирательной комиссии номер 837 и 808. Горячая пора у вас сейчас, действительно держитесь. Валентина еще хочет поздравить с днем рождения Клюй Надежду из Твери. Также с большим юбилеем Уткину Анну из Перми и Баюсову Катюшку. Девчонки, пусть будет все отлично. Слушайте радиодачу, советует Валентина. Поддерживаю. На сегодня удачный час заканчивается. Завтра возобновится в то же время с 12 до 13.00. Меня зовут Андрей Фролов. Я с вами прощаюсь. Оставляю вас с Даней Борисовым. Он продолжит эфир уже очень скоро.
2: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
3: Красота твоя, Луиза, манит как магнит, иголку снова тянет.
0: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
2: Узнаем сегодня в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите!
4: Реклама. А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на радио «Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19.00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
2: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
0: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня струлкал.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
2: До фестиваля «Удачные песни» осталось 8 дней. В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Голосование в России началось в штатном режиме. Ничего экстраординарного не произошло. Об этом сообщила председатель Центра избиркома Элла Памфилова. Она отметила серьезное отношение сограждан к выборам и выразила надежду, что работа ЦИК по информированию населения и общению с избирателями не была напрасной. Элла Памфилова добавила, основной приоритет – это безопасность россиян. Поэтому широко применяются все формы голосования. Добавлю, единый день голосования стартовал сегодня и продлится до воскресенья включительно. В Минпросвещении разработали новый внеурочный курс об отечественном кино. Его ведут в 10-11 классах по выбору школ. Программа познакомит старшеклассников с отечественным кинематографом и позволит увидеть события 20 века через художественные образы. Важная особенность курса – выбор фильмов. Их герои близки современным старшеклассникам по возрасту, переживаниям и жизненным ситуациям. Речь идет о картинах «Доживем до понедельника», «Курьер», «Я шагаю по Москве» и другим. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию Радио Дача. Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Предстоящие новогодние каникулы продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В нем также сказано, что в гендерные праздники россияне будут отдыхать с 21 по 23 февраля и с 6 по 8 марта. Майские продлятся 6 дней с 1 по 3 и с 8 по 10 числа. А в честь Дня России мы будем отдыхать с 12 по 14 июня. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.

они осознанно или неосознанно, но вне зоны доступа. Этим вечером окажется, ну, практически каждый житель нашей страны, который работает согласно графику 5-2. Продолжаем, друзья, движение навстречу пятнице под лучшую отечественную музыку. Только что слушали хит группы «Город 312». Совсем скоро порадуют нас своими классными песнями Игорь Николаев и Михаил Шуфутинский. От Игоря Николаева ждем поздравления, конечно же. Меня зовут Даня Борисов, я вам желаю отличного дня.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.
2: Не было давно, плакала мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: как весь зал Лайф-арены в следующую субботу будет рукоплескать под эту композицию Михаила Шуфутинского, когда сам маэстро исполнит ее на сцене. Надеюсь, я не раскрыл какой-то чувствительной информации. Пару удачных песен Михаил Шуфутинский споет уже 26 сентября, как я и сказал, в Лайф-арене в столице. Вы еще можете стать участником нашего музыкального праздника. Заходите на сайт удачныепесни.рф, присматривайте себе билетики, если вам исполнилось 12 лет. А еще в следующую субботу на сцене Лайф-арены увидим Николая Баскова, Владимира Преснякова, группу «Комбинацию» и еще более 20 любимых артистов радиодача. Ждем и вас!
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: на правах рекламы.
1: Подушка безопасности.
2: Добрый день, с вами Мария Федорова, в эфире радиодача, программа «Подушка безопасности». Недавний опрос показал, что люди стали лучше разбираться, что из себя представляет средство накопительной пенсии. Если год назад 19% респондентов полностью или частично освоили этот вопрос, то теперь уже почти четверть, 24%. Самыми грамотными оказались жители Махачкалы, там в теме 35% опрошенных. Чтобы не отставать, мы решили разобраться во всем с помощью эксперта. С нами в студии Владимир Стеканов, управляющий директор дивизиона инвестиций и накопления Сбербанка. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Мария. Постараюсь объяснить все просто. У каждого россиянина есть базовая страховая пенсия от государства. Ее выплачивают с учетом стажа и баллов. Но у некоторых есть еще один условный мешок с деньгами. Это средства накопительной пенсии. Они инвестируются, на них ежегодно начисляется доход. Такие деньги есть, например, у тех, кто официально работал с 2002 по 2013 год.
2: Так-так, а вот отсюда поподробнее. Как и где мне искать такие деньги?
3: Найти средства накопительной пенсии можно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главный расчет пенсии и дальше следуйте инструкциям. Сервис покажет, сколько у вас денег и где они хранятся.
2: Ну, эврика! Спасибо, Владимир. Оказывается, и у меня такие деньги есть. Надеюсь, наших слушателей сегодня тоже ждут приятные открытия. Это была программа «Подушка безопасности». АО НПФ Сбербанка. ОГРН 114-779-991-60. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
1: Подушка безопасности. На радио «Дача».

0: Россия.
1: Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
9: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-ра.
12: Дорогой, а что это ты напеваешь?
11: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
12: О, нам давно нужна зимняя резина.
11: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
13: Шины, диски куплю в колесо.ру.
14: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
15: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
16: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
17: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
18: Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
19: Что? А ты куда?
18: На удачные песни? Юбилейный концерт?
19: Что-что?
18: Какие там артисты будут?
19: Серьезно?
18: Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
6: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
6: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
6: Михаил Шуфутинский.
3: Филипп Киркоров.
6: Группа «Комбинация».
3: Полина Гагарина.
6: Андрей Державин.
3: Николай Басков.
6: Ольга Зарубина.
3: Александр Шоуа и группа «Непара».
6: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте «Удачные песни.рф».
6: Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, Радио «Дача». Привет, друзья. С вами Андрей Державин. И я вам дозвонился из Москвы. Хочу передать привет своим друзьям, родственникам, коллегам. Их перечислить просто невозможно. С кем мы разговариваем, кого я звал на концерты, говорил, приходите на концерты. Вот вы сейчас слушаете эту программу, поэтому, пользуясь случаем, я вас всех приглашаю на фестиваль «Удачные песни». Приходите 26 сентября в Лайф-арену. Будем вместе танцевать и слушать хорошую музыку. Радио «Дача». Раз уж я дозвонился, поставьте, пожалуйста, для всех, кто меня сейчас слышит, мою песню «Алиса». Там есть такие слова. Вот и все. Вот и кончилось теплое лето. На дворе как раз солнечный сентябрь. Но лето-то у нас пламя навсегда. До встречи 26 числа.

0: два часа дня вы слушаете «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
1: До фестиваля «Удачные песни» осталось всего 8 дней. В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. На выборах в Госдуму побит рекорд по числу международных наблюдателей. В этом году для мониторинга процесса приехали 1126 международных экспертов из 133 государств. Как заявила глава Центра избиркома Элла Памфилова, по всей стране было аккредитовано более 380 тысяч наблюдателей. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и совмещенные с ними избирательные кампании продлятся до воскресенья включительно. Количество аварий с каршерингом в Москве снизилось на четверть с января по август. Согласно заявлению замэра по вопросам транспорта Максима Лексутова, количество пострадавших в таких ДТП сократилось на 27%, а погибших на 40%. Достичь положительной динамики удалось благодаря комплексу мер. Обязательной верификации пользователей через МОЗ-ID, штрафным санкциям за опасное вождение и блокировке аккаунтов злостных нарушителей. Дополнительно город субсидирует обновление автопарка, что гарантирует поступление в аренду только надежных машин. Столица активно развивает туристические связи с регионами России. По информации мэрии, с начала года город организовал 12 бизнес-миссий, нацеленных на поддержку внутреннего туризма. Укрепление партнерства уже произошло с Волгоградской, Тульской, Свердловской, Саратовской областями, а также с Хабаровским и Пермским краями и Санкт-Петербургом. В планах расширение сотрудничества с Омской, Калининградской, Кемеровской и Челябинской областями. Кроме того, город развивает детский туризм. В текущем году начала работу креативная лаборатория «Москва», где столичные музеи организовали мастер-классы. Для гостей также доступны виртуальные прогулки по мегаполису и профориентационные тесты в рамках проекта «Город открытий». Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию «Радио Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Полина Гагарина, Николай Басков, Филипп Киркоров, Владимир Пресняков, Андрей Державин и другие звезды. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас

играть 3 раза. И только на 3-й раз удалось согласовать тогда плотные графики отпетых мошенников и ансамбля «Сливки». На радиодаче в эти минуты слушаем потрясающую песню «Моя звезда». Нашел рецензию на этот клип. Тут автор пишет, что клип «Моя звезда» будет полон грязной эстетики и мягкой эротики. К слову, он оказался не совсем прав. Грязной эстетики лично я в клипе не нашел. Вы тоже посмотрите клип на просторах интернета, уверен, вам понравится. Но прежде послушайте хорошую музыку здесь, в эфире «Радиодача».

танец – универсальное средство избавления от любых эмоций. Будь то вас бросила девушка, и вы в отчаянии находитесь, да? Как солист группы «Комиссар» в данном случае. Или наоборот, очень радостное событие произошло в вашей жизни. Повышение зарплаты, быть может. В любом случае, вам поможет танец, чтобы насладиться моментом, ну или избавиться от боли. Для таких случаев в нашем эфире предусмотрена программа «Диско-дача». В 20 часов по московскому времени начнем зажигать, откроем наш импровизированный танцпол. Приглашайте друзей, родных, близких и все вместе зажигайте под лучшую танцевальную музыку, музыку программы «Диско-дача».

0: пусть с каждым днем и становится на улице все прохладнее и прохладнее. Солнышко прячется за горизонт пораньше. Главное ведь, чтобы внутри птички пели и тепло было, словно в июльский жаркий день. Сергей Чумаков с хитом «Осень» только что на радио «Дача». До финала часа мы также исполним заявку одного слушателя, того, кто успеет дозвониться в студию по номеру 84-95-995-2555. Еще раньше попросит не бояться любви. Татьяна Буланова здесь, в эфире радио «Дача».
1: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
2: 3 часа подряд в эфире радио «Дача». Только диско-хиты.
1: Только диско-дача.
2: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
1: Каждую пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
2: Заряжайтесь позитивом.
1: Включайте радио «Дача». Реклама.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
5: А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на радио «Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутин.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
0: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Илья. Я из города Иваново. Хочу передать привет своей любимой девушке Анне Пуховой и сказать для нее песню Андрея Губина. Вам радио «Дача».

0: «Полоса дня». С вами «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
1: До фестиваля «Удачной песни» осталось всего 8 дней. В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Детский сад не должен являться подготовкой к школе. Ведущей деятельностью должна быть игра, развитие, чтение сказок, общение со сверстниками, с воспитателями и с родителями. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе торжественного открытия форума «Время дошкольного образования». Формирование основных психологических функций завершается до 7 лет, тогда как обучение письму и чтению начинается в первом классе. В свою очередь, советник президента Елена Ямпольская отметила, что популярное на Западе раннее развитие противоречит законам природы. Она подчеркнула, что недостаток игровой деятельности в детстве впоследствии приводит к трудностям в учебе и общении, что отражается на выборе профессии и жизненном самоопределении. Продажи велосипедов в России за сезон выросли на 10%. Наилучшую динамику показали электрические модели, которые стали популярнее почти в два раза. Об этом сообщил оператор системы «Честный знак». С конца марта по конец августа в стране продано без малого 2 миллиона велосипедов и рам. Увеличились также продажи детских моделей и велосипедов без двигателя. Пиковый спрос покупок пришелся на май. Еще одной тенденцией стало изменение способов покупки. Дистанционные продажи за сезон увеличились почти на четверть, а покупки в магазинах выросли только на 2%. Ученые в Санкт-Петербурге разрабатывают беспилотного робота, который сможет подметать и пылесосить улицы. Проект предусматривает разработку системы автопилота для серийной подметальной машины. Как сообщили в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете, на реализацию идеи потребуется примерно один год. В дальнейшем планируется внедрить диспетчерскую систему. Она позволит одному оператору управлять десятками таких машин. Горные курорты Сочи готовят пакетные туры для туристов из Китая на лето и зиму. В конце сентября регион посетят китайские блогеры и представители турбизнеса, чтобы оценить инфраструктуру, маршруты и горнолыжный кластер. Как пишут ведомости, интерес к Сочи растет, но пока турпоток из Китая остается небольшим. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Филипп Киркоров.

0: проходит голосование за самый народный хит. Сегодня выбираем между хитами Кати Катерины, Андрея Державина и группы «Корни» песни «25 этаж». Кстати, этих артистов увидим еще и на сцене фестиваля «Удачные песни». А наши подписчики в «Одноклассниках», которые будут голосовать за свои любимые хиты, получат возможность выиграть 2 билета на наше шикарное шоу. Успейте принять участие в голосовании до 20 сентября.
1: Реклама. Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
2: Лопросток, Тверская область, Имолкинский, территория Басовская, Тик. Угрин 113-774-629-00.
3: Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». 5 вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

считаете, что сентябрь не лучший месяц для подарка в виде цветов для своей милой дамы, я спешу вас разубедить в этой мысли. Например, есть такое растение, которое называют королевой осени. И это цветы хризантемы. Помните, Валерий Леонтьев еще о них пел? Поэтому, если вы не знали, чем порадовать свою даму в финале рабочей недели, вперед в магазин за хризантемами. Я уверен, вашей даме сердце точно это понравится. Вы пока будете искать ближайший цветочный, я для вас поставлю классную песню группы Любэ «Давай наяривай». Она уже совсем скоро прозвучит здесь, в эфире «Радио Дача». Никуда не уходите. Звук поставь.

0: девушками вправду сложно. Они сразу определяют, кто здесь фантазер, а кто реалист. Вот Ярослав Евдокимов еще очень-очень давно понял эту истину и написал об этом хит, который мы любим до сих пор. Фантазер слушали в финале очередного музыкального часа на радио «Дача». В удачный момент нам в этом часе дозвонились ваши любимые звезды. Друзья, советую не пропустить их привет или поздравления через 5 минут. До этого послушаем классную песню Влада Топалова и Регины Тодоренко. Никуда не уходите.
1: Дачные объявления. Радио «Дача» представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на радио «Дача». Реклама.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге,
4: в самолете.
3: Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Николай Баранов.

0: сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, любимая радио «Дача». Мы группа «Фабрика». Я Валерия Девятова, и я передаю привет своим любимым деткам.
3: Я Екатерина Москалева, и передаю привет своим любимым родителям.
4: Арина Тонева передает привет своему любимому мужу Алексею.
2: А всех слушателей радио «Дача» приглашаем на юбилейный фестиваль радио «Дача. Удачные песни». Встретимся 26 сентября в Лайф-арене.
4: А сейчас мы ставим нашу любимую песню «Зажигай!»

0: часа дня. Вы слушаете «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
1: До фестиваля «Удачные песни» осталось всего 8 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Безусловным приоритетом федерального бюджета России станет выполнение социальных обязательств государства. Также важно обеспечить безопасность граждан и укреплять обороноспособность страны. Об этом заявил президент Владимир Путин. По его словам, правительство завершает подготовку прогноза социально-экономического развития на ближайшие 3 года, который ляжет в основу бюджета. Власти закладывают в документ консервативную цену на нефть – $50 за баррель. По словам Владимира Путина, такой подход может выглядеть сверхконсервативным, но надежен. Минпросвещение разработало новый внеурочный курс об отечественном кино. Его введут в 10-11 классах по выбору школ, сообщили в ведомстве. Программа познакомит старшеклассников с отечественным кинематографом и позволит увидеть события 20 века через художественные образы. Важная особенность курса – выбор фильмов. Их герои близки современным старшеклассникам по возрасту, переживаниям и жизненным ситуациям. Речь идет в том числе о картинах «Доживем до понедельника», «Курьер», «Я шагаю по Москве» и другим. Школьные учителя могут записаться на курс повышения квалификации по искусственному интеллекту через портал госуслуги. Как сообщили в пресс-службе Минцифры, в этом году обучение смогут пройти 250 тысяч человек. Там подчеркнули, что нейросети не заменят учителя и не будут писать уроки за него, но помогут сделать объяснение материала более наглядным и интересным. Программа подходит педагогам с любым уровнем подготовки, от новичков до уверенных пользователей искусственного интеллекта. Для записи понадобится учетная запись учителя на госуслугах. Спрос на народные средства от простуды кратно вырос в первые 2 недели сентября. В одной из крупных торговых сетей рассказали, что продажи редьки увеличились в 2 раза, а малины – в 1,5. Это связано с сезонным ростом заболеваемости осенью. Люди чаще покупают средства для профилактики и облегчения симптомов. К примеру, редьку используют от кашля, а малину – как жаропонижающее. Также заметно вырос интерес к цитрусовым и малиновому варенью. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас –

0: совет дает Лолита всем слушателям радио «Дача». Если приняли какое-то решение, не нужно терзать себя сомнениями. Реализуйте свою идею, несмотря ни на что. А если вам показалось, что лето было уж слишком каким-то коротким, и душа требует продолжения банкета, советую включить Муз-ТВ в воскресенье в 9:30. Вас там будет ждать шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. Программа называется «Дачный плейлист радио «Дача». Она точно сделает вашу осень чуточку теплее. Для зрителей старше 16 лет.
1: Реклама. Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду «Радио». Забронируйте на басовская.ру.
2: Вот просто. Тверская область. Имокимский, территория Басовская. Один. Угрин 113-774-629-00.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: всех пребывающих в грустном настроении в этот вечер пятницы у нас есть совет. Вам просто нужно сделать приемник радиодачи погромче, и тогда через 10 минут вы сможете на всю громкость насладиться возвращением звездного шоу «Назад в будущее» в эфир. Сегодня в гостях у Марии Федоровой и Александра Жилавского будет солистка легендарной группы «Комбинация» Татьяна Иванова. Мы с ней много чего интересного обсудили. Узнали и где та самая «Вишневая девятка» сейчас находится, и на чем девушки на самом деле из Саратова в Москву прибыли. Будет интересно. Оставайтесь в компании «Радиодача». Встречайте выходные вместе с нами.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Только на «Радио Дача». Не пропустите.
3: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
11: Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
13: Ты у меня ствол украл.
12: Молчи давай.
11: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Андрей Дерн.

0: далее.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Два поколения снова выходят на музыкальную арену. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой. Не пропустите, друзья!
2: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Станислав. Я из города Твери. Хочу передать привет всем тверичам. Особенный привет семье Самойловых. И будем очень рады услышать что-нибудь из группы «Гости из будущего». Спасибо.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: Пять часов вечера. С вами Радио Дача.
6: Новости на Радио Дача.
7: До фестиваля удачной песни осталось всего 8 дней. В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. С 1 октября в России будут проиндексированы пенсии. Основное повышение касается военных. На 4% увеличивается денежное довольствие действующих военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. А вслед за этим пересчитываются и пенсии отставников. Вторая категория – пенсионеры, которым в сентябре исполнилось 80 лет. Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличивается вдвое. Аналогичные суммы применяются при установлении первой группы инвалидности. Отдельные доплаты положены за иждивенцев и за работу на Крайнем Севере и в сельском хозяйстве. Работающим пенсионерам после увольнения пересчитывают выплату с учетом всех индексаций, пропущенных за время трудовой деятельности. В Роспотребнадзоре заявили, что эпидситуация в Москве оценивается как стабильная. Вирусов гриппа пока нет. С 7 по 13 октября люди болели в основном обычными простудами ОРВИ, которые чаще всего вызывают риновирусы. В новом эпидсезоне Россию ждут две волны гриппа. Первая – в конце ноября, вторая может накрыть страну в феврале-марте следующего года. Врачи напоминают, что нужно соблюдать меры профилактики и вовремя обращаться к доктору. В Москве после большой реконструкции открылся центральный ипподром. Для лошадей создали самые современные условия. Теперь на территории есть удобные конюшни, специальные зоны для отдыха и восстановления, площадки для прогулок и тренировок, а также ветеринарный блок, где животным смогут оказать необходимую помощь. Как рассказал замэра Владимир Ефимов, для постоянного содержания лошадей было построено 12 конюшен. Их общая площадь превышает 40 тысяч квадратных метров. Благодаря новой инфраструктуре мирового уровня на ипподроме теперь можно проводить крупные соревнования, тренировать спортсменов и профессионально заботиться о здоровье животных. Иностранные участники международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге назвали борщ и сырники своими любимыми блюдами русской кухни. Также гости высоко оценили пельмени, икру, компот. При этом отдельно отметили российские сладости и выпечку. А вот холодец и окрошка остались непонятными. Фестиваль собрал делегации из 191 страны и принял 10 тысяч гостей. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
5: Звездная машина времени готова к запуску.
8: Мы переместимся в прошлое, заглянем в будущее и окажемся в самом неожиданном времени.
5: Пристегните ремни. Это
8: звездное шоу
5: «Назад в будущее»
8: на Радио Дача.
9: Саратов и Москву разделяет примерно 800 километров, но люди, родившиеся в городе на Волге и лишь затем переехавшие в столицу, чаще определяют это расстояние как 1,5 часа самолетом или 16 часов девяткой. Кто знает, тот поймет. Это звездное шоу «Назад в будущее» в эфире Радио Дача.
10: Мы снова вернулись, очень соскучились. После отпуска готовы открыть второй сезон.
9: Всем привет, здесь студия Александр Жилавский и Мария Федорова.
10: И сегодня у нас в гостях солистка культовой группы, название которой напрямую связано со стилями музыки. И не только. По крайней мере, именно про стили музыки была задача перед создателями коллектива Александром Шишининым и Виталием Окроковым. В этом году, 7 сентября, коллектив отметил свой 38-й день рождения. 26 сентября выступит на юбилейном фестивале «Удачные песни». И спасибо нужно сказать за то, что коллектив по-прежнему есть, существует. Солистки бессменной группы «Комбинация» Татьяне Ивановой. Именно она сегодня в «Звездной машине времени» на Радио Дача.
9: Ура!
10: Ура!
11: Здрасте!
10: Долетели, добрались на вишневой девятке, небось?
11: Да, ну, она уж не ездит на такие расстояния.
10: В гараже оставили.
11: Да, она как бы на почетной пенсии стоит себе тихонько. Кстати, 1,5 часа самолет, 16 часов поездом, а машинку и 9 часов на машине.
9: Именно так группа «Комбинации» прибыла в Москву, если верить
11: примерно
9: сериалу.
11: Примерно. Ну, нет, мы-то приехали на паровозике все-таки. Она не доехала так далеко.
10: 38 лет в этом году отметила группа «Комбинация».
11: Это ужас.
10: Вот вот представьте, если бы группа комбинации была часами, это какие бы были часы? Электронные, раритетные?
11: Там... Нет, вот эти, знаете, с гирьками, вот эти, с кукушкой, которые...
9: Старинные часы еще идут?
11: Еще идут, да, да.
9: Свидетели и судьи?
11: Они самые.
10: Вот так эти... иногда ключиком подводить надо.
11: Нет, там не ключиком, там именно вот эти гирьки, надо было, да, туда-сюда.
10: Мы так понимаем, с ассоциациями все в порядке. Это было первое...
11: У меня богатая фантазия.
10: Вступительное задание и теперь главное задание.
12: Удачный бокс.
10: Удачный бокс называется это задание. Там лежит нечто, что напрямую связано с песнями группы «Комбинация». И ваша задача на ощупь, не подглядывая, просунуть руки, нащупать что-то, предположить, что бы это могло быть, и угадать, что это за песня.
9: Там все тактильно симпатично. Скорпионов нет.
11: Точно. А то сейчас...
10: Жижи тоже никакой нет.
11: Фоточку вылетит солистка.
9: У группы «Комбинация» же нет песни про группу «Скорпионс», поэтому...
11: Слава богу, нет.
10: Мама, нет. Так, ну можно пониже, не стесняясь, что-то одно. Там вот сейчас...
11: Много всего?
9: Там четыре предмета.
10: Достаточно, да.
11: А мне надо все четыре
10: угадать? Все четыре угадать.
11: Общупать.
9: Каждый загадывает один из хитов.
10: Так, ну что бы это могло быть? Даже вот не представляю.
11: А, ну это я знаю. Ну это ж...
10: Машинка.
11: Машинка.
10: Правда, у нас она другого цвета.
11: Вы же сказали, не подглядывай.
9: А моделька похожая, между прочим.
11: Да, ну вам виднее, я не вижу.
10: Ну какая это модель?
11: Мне придется вам поверить на слово. Я так понимаю, что здесь подразумевается вишневая, да, девятая. Могу достать уже.
9: Да, конечно.
10: Можно.
9: Это, правда, черная 99-я, судя по конфигурации. Ладно, но, тем не менее.
11: Баклажан.
10: Но похоже.
9: Но близко.
11: Ну, да,
9: близко.
11: Ой, ну красивая.
10: Все, что было.
11: Ой, ну
9: на 25% задача решена.
10: Далее. Там что-то еще, какие-то два предмета есть. Такая штучка, вот от, как будто ручка от шифонера,
9: здесь,
10: да?
9: Здесь даже, можно сказать, не только песни. Тут целое, а более монументальное произведение,
11: да,
9: можно разгадать.
11: Ничего себе.
10: Иногда это решает похоже. Все.
11: Похоже на печать.
10: Похоже, но не она. Ей, вот эта штука, да, вот эта штука, которая у вас в руках, обычно... Вот...
11: В нее свистнуть нельзя, мне, нет?
10: Нет.
9: Можно, но звука не будет.
10: Буквой «Г» она иногда ходит. Точнее, не иногда, а всегда.
9: Мастер неочевидных намеков Мария Федорова.
11: Да, намекнула настолько издалека.
10: Издалека.
11: Совсем. Это лошадь. Это конь.
10: Кот. А песня?
11: Это этот ход. Ход конем. Где вы это берете?
10: У друзей, у родных, у себя.
9: Предметы
11: где
9: или
11: вы
9: песни?
11: Понабрались этой пошлости?
9: Так поем, слушаем.
10: И самая такая, на мой взгляд, очень нужная вещь.
11: Ну, я, конечно, все понимаю. Это вы специально так
9: изощрили? Что за
11: конь такой?
10: Он обиделся, обиделся.
11: Так сразу же невозможно на ощупь понять, что это конь. Я обычно шахматный конь, он другой на ощупь.
10: Да.
11: А это какой-то спешл конь, да?
10: Это такой, это современный.
9: Какой нашли у местных шахматистов?
11: И чтобы никто не догадался.
10: Да.
11: Песня о тебе.
10: Чуть-чуть левее. Вот, чтобы это могло быть, нужно всегда...
11: Ну, естественно. Это можно к бабке не ходить. Мне вот такое в голодные годы вместо цветов на концертах носили букеты вот из этого.
9: Правда?
11: Правда, чистая правда.
10: Здесь больше, чем два. Здесь целая...
11: Здесь больше, чем два.
10: Палка сервелата.
11: Здесь прям нормальный такой.
10: Нормальный. Голодный год.
9: Батончик.
10: Кто-то был бы рад.
11: Ну, прекрасно.
10: Ну, Татьяна, прекрасно. Справились. Совсем, кстати, вернемся к песне «Два кусочка колбаски». Изначально была задумана как песня-шутка, да? Как только вот она стала вдруг хитом? За что на это повлияло?
11: Понятия не имею. Для меня это вот в течение 92-го года большой, огромный секрет, который я не могу разгадать. Потому что, когда мы ее записывали, я плакала. Я до сих пор плачу, когда ее пою на концерт. Правда, этого никто не видит. Я это делаю глубоко в душе.
9: А почему?
11: Настолько ее люблю, что просто вот...
9: Песню или колбасу?
11: Песню, что без слез петь.
10: Не могу. Совсем малое количество раз ее пели, да?
11: Ну, да, малое. Причем я каждый концерт пытаюсь соскочить как бы с этой темой и как-то сделать вид, что я не знаю, о чем речь вообще. И как-то уже подводя к финалу, начинаются волнения в зрительном зале.
10: А где?
11: Да, и да. А почему? А когда?
10: Так давайте же еще раз послушаем ее в эфире «Радио Дача».
11: Вот давай.

0: Эта группа точно знает, что чтобы получить московскую прописку, сначала надо сделать ход конем. Именно так назывались первый и третий альбомы группы «Комбинация», солистка которой Татьяна Иванова у нас сегодня в гостях. Это программа «Назад в будущее». Она устроена следующим образом. Мы задаем гостям три вопроса. Один из них касается прошлого, другой – будущего, третий – случайного времени на усмотрение ведущего. Есть пара фирменных испытаний и обязательно поговорим об актуальном.
1: Да, но для начала...
2: Отправляемся в прошлое.
1: В далекое прошлое, до московской прописки, вы очень много времени проводили в деревне у бабушки. Знаете все прелести сельской жизни. А что умеете?
3: Все умею. Начиная от на лошади без седла, заканчивая доить коров и ездить на тракторе и на ощупь определять, съедобные ли грибы.
1: Серьезно? А это как?
3: Так.
0: То есть справочник «Теперь уж точно все несъедобные грибы России» издание второе дополненное вам не нужно.
1: Ну точно. Про грибы в жизни, наверное, пригодилось не раз.
3: Ну вообще, да, пригодилось, потому что многие, когда в гости приезжали, там типа, а это можно есть? А это? Я говорю, да все, можно есть. Некоторые один раз.
1: А где себя лучше чувствуете, за городом или в городе?
3: За городом. Я вообще такой, ну я там, понятно, не сильно верующий в гороскопы там во все это дело, но у меня земной знак, я дева.
1: Вы дева, Саша тоже дева. Да. У вас даже дни рождения рядом.
0: Да дева. Мы еще и из города одного, чего, ну, уж, да, там.
3: Чего уж там.
1: Что
3: да.
1: я тут делаю?
3: Не знаю. Кто эта женщина?
1: Это женщина,
0: Мария Федоровна, ведущая программы «Назад в будущее».
3: Мне, конечно, комфортнее, когда у меня под ногами земля. Я вот могу выйти из дома, да, и босиком, да, по травушке, муравушке, как-то мне это заземляет, и мне как-то хорошо от этого становится.
1: Многие артисты, кстати, перебираются жить за город. Вот Дима Билан переехал, Николай Басков. Да что ж, многие. А вы где живете?
3: Я живу за городом.
1: Тоже? Угу. И поэтому по травушке?
3: Давно. Причем давно там живу уже и прекрасно себя чувствую. Меня в город калачами не заманишь. Абсолютно.
1: Спасибо, что сегодня вы здесь с нами в студии радиодачи.
3: Из своей деревни приехал, да? В городок.
0: Да, небольшой. Как хочется вернуться, как хочется ворваться.
1: С красными кирпичиками. Так, ну.
0: А что ты так про Саратов?
2: «Назад в будущее».
4: В эфире «Радиодача».

0: Бобок, мажорка и завчик. Слова, которые наши сегодняшние гости с легкостью переведет с саратовского на общепонятный, если, конечно, не забыла родные края. Татьяна Иванова, солистка группы «Комбинация» сегодня в студии «Радио Дача».
1: Так, мажорка, кто это?
2: Мажорка?
1: Кто? Мажор. Модная, да?
2: Тут и мажорка женского рода.
1: А завчик?
2: Завчик — это район, в котором я родилась и выросла, Заводской.
1: Ну, в общем, у нас сейчас еще одно задание называется
3: «Было-не-было».
1: Правда ли, что группа «Комбинация» изначально называлась «Анжелика»?
2: Ходят такие слухи, но я не застала их.
0: В том названии, да? Действительно ли ДК, в котором состоялось якобы первое выступление группы «Комбинация», показанный в сериале, совершенно не похож на реальное здание клуба «Восток»?
2: Совершенно не похоже.
0: Мне кажется, это единственная нестыковка саратовской натуры, которая есть в сериале.
2: Ну, потому что вообще первый концерт был в Интерклубе, который балкон над Волгой, вот этот открытый балкон большой. Угу. Вот это там было, поэтому никакой не ДК. Это было на пленэре, так сказать.
1: Пленэре.
0: Еще одна нестыковочка обнаружилась.
1: Действительно ли в группе «Комбинация» одно время участвовал 6-летний мальчик-вундеркинд?
2: По поводу вундеркинда, конечно, поспорила бы. Просто 6-летний мальчик, просто его мама была музыкальным редактором на телевидении, очень нужный, видимо, человек в то время для
0: продвижения.
2: Да, да, ну, как бы, поскольку в тот момент я, кроме как песнями, ничем не занималась, и, ну, мальчик и мальчик, ну, привели попеть, ну, привели.
1: Отлично.
0: А это в Саратове было или уже после переезда группы в Москву?
2: Это в Москве.
0: Опаздывали ли хоть раз на свои выступления?
2: Опаздывали, и не раз. Один раз вообще мы сидели в аэропорту, концерт в Владивостоке, а у нас самолетом на 5 часов на 6 отложили.
0: Тогда вообще нестабильно с транспортом было.
2: Да, и там как-то созвонились, как-то уж не знаю, там, к какому таксофону с Владивостоком. Да, говорит, ну, а нам вообще смысл есть лететь? Уже следующий день, уже концерт был вчера, а мы все еще в аэропорту сидим.
0: А там говорят, а вы выступили, все хорошо было.
2: Да, концерт, во.
0: Очень понравилось. Приезжайте к нам еще.
2: Да, поэтому пришлось переносить. Ну да, бывали, конечно, такие случаи печальные.
1: А менялись ли сценическими костюмами с коллегами по группе?
2: Да там нечем меняться было. Он был один
1: на всех.
2: В первый мир, да, добрые люди.
0: Хотелось ли в один миг все бросить и заниматься только собой и личной жизнью? Было ли такое?
2: Не было.
1: Потому что вся жизнь — это музыка. И мы рады, что мы стали частицей этой вашей прекрасной жизни. Сегодня здесь, в студии «Радио Дача», звездным шоу «Назад в будущее». Сегодня у нас Татьяна Иванова.
3: Звездное шоу «Назад в будущее». Вы слушаете «Радио Дача». Реклама.
4: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду.

0: Свои первые познания в английском языке многие жители России получили из их песен. Да, это были фразы «American boy for always time» и «Gimme, gimme, only love», но
1: Russian
0: это...
1: girls, да.
0: Но это уже больше, чем некоторые выучили в Duolingo. Татьяна Иванова, солистка группы «Комбинация», сегодня в студии «Радио Дача». И прямо сейчас мы...
2: Отправляемся в случайную эпоху.
1: Очень приятно, хочется сказать, что вы с Аленой Апиной продолжаете общение, дружбу уже такую многолетнюю, встречаетесь на съемках. В 2018-м записали песню «Последняя поэма», она у нас тоже звучит в эфире «Радио Дача». Будет ли что-то глобальное, например, вот к 40-летию группы, которая через 2 года?
3: Так это дожить, во-первых.
1: Да, очень обязательно. Да.
0: Допустим, тут решили. Что дальше?
3: Я не знаю, чего будет. Пока еще не думали на 2 года вперед, что бы могло быть. Ну, как я себе это вижу, я бы, наверное... Ну, я этим и займусь, собственно говоря. Вот совсем древнегреческие песни, вот типа «Ход коню», вот это вот.
1: Древнегреческие
3: произведения.
0: «Анжелика», наверное.
3: Ну, вот из этого, оттуда, совсем издалека, потому что там есть еще пара произведений, которые вообще там ни на каких альбомах нигде не была, еще были записаны там в ресторане в городе Саратове.
0: То есть не изданы вообще, да?
1: Их никто не слышал?
3: Ну, слышали, наверное, какие-то прям такие люди, которые копают глубоко. Вот, а так в основном в широком кругу они неизвестны. Наверное, было бы интересно их вот как-то вот, да. Тем более сейчас такие прекрасные инструменты.
1: Как... И
3: можно же скормить ему

0: То есть вы не против ИИ?
1: Ну, в разумных пределах нет. Ну, в общем, хотелось бы, наверное, вот что-то вот в эту сторону попробовать.
2: Там же...
1: Оживить репертуарчик тот.
2: У вас же все равно человеческое творчество будет в основе, абсолютно. Остальное чистый инструментарий. Нейросетевой.
1: Да. Мы можем, конечно, без него обойтись сами, как-то справимся. Не первый раз, как бы. Поэтому так, ну, если поможет, спасибо большое. Нет, так нет.
0: С предыдущими вообще в целом много же участников было в разное время в группе комбинации. Вот сколько не считали всего?
1: Ой, что-то мы как-то считали. Там у нас такая капелла получилась, там человек около 30 что-то такое. Вот.
2: Сводный хор имени группы
0: комбинации. Круче миража получается.
1: Григория Верилки. Хор имени Григория Верилки. Это мы, да. Ну, что-то вот такое под 30 человек. Да.
0: Энергичная, симпатичная, любимица народная Татьяна Иванова сегодня в звездном шоу «Назад в будущее» на Радио Дача.
3: «Назад в будущее».
4: В эфире «Радио Дача».

0: Этой группе удавалось сделать шлягеры из нехватки косметики, песня модницы, дефицита продовольствия, два кусочка колбаски, и сложности общения с отечественным автопромом. Та самая знаменитая вишневая девятка. Татьяна Иванова, солистка группы «Комбинация», сегодня в студии «Радио Дача». И от старых и, мне кажется, уже можно смело сказать,
1: любимых, родных
0: хитов, которые прописаны уже где-то на уровне ДНК у российского населения, переходим к актуальному и к новому.
1: Новая песня скоро выйдет. Называется «Потому что не со мной». Некоторые счастливчики ее уже услышали,
2: да,
1: на большом сольном концерте в Зеленом театре. А некоторые, большинство, не услышали.
2: Скоро услышат.
1: Скоро услышат, да.
2: Обязательно.
1: Что это за песня? Как она написана была?
2: А, это такая коллаборация. Значит, история следующая. История долгая, длинная.
0: Запасайтесь попкорном. Зовите детей.
2: Поближе к радиоточке. Сейчас будет сказка на ночь. На большом сольном концерте 23 августа в Зеленом театре наша Катя-гитаристка вышла замуж за барабанщика известной очень группы Антона Якомурского. Он, помимо того, что очень хорошо умеет барабанить, он еще и пишет музыку всякую разную. И он мне предложил такую небольшую коллаборацию. Говорит, а не хотела бы ты посмотреть, вот есть такая прекрасная песня. Угу. Как называется песня? Он говорит, «Уренгой». Я говорю, ну, начало мне уже нравится.
0: Да, интригует.
2: Да. Я говорю, то есть уже можно звонить в администрацию города, ну, Уренгой?
0: По поводу дня города.
2: Ну, в общем,
0: обсудить бытовой райд.
2: Да. В общем, обсудили. Я послушала «Потому что не со мной», собственно говоря. И как-то она мне так легла на сердце. Быстренько побежали в студию. Быстренько нагнали живых дудок. Быстренько там живых инструментов понапихали. Я быстренько спела. Вот. И к концерту, собственно говоря, был уже готовый такой вариант инструментальный. И вот она прозвучала. Премьера песни была вот на живом этом концерте. А на цифровых площадках она уже буквально прям вот-вот, прям она уже скоро-скоро будет на подходе.
1: А давайте мы прямо сейчас эту песню, кусочек, послушаем в эфире «Радио Дача», чтобы так эксклюзив для ваших поклонников. Это будет очень приятно и нам.

0: Если бы у российской эстрады был музей, то экспонатами в нем могли бы стать знаменитые валенки и красное пальто рядом с калькулятором или счетами. Ну или же эту функцию мог бы выполнить портрет того самого знаменитого бухгалтера группы «Комбинация», солистка которой Татьяна Иванова у нас сегодня в гостях.
1: Здрасте. Как издалека
2: зашел.
1: У нас есть еще одно задание.
3: Отправляемся в будущее.
1: Не так давно отгремел ваш юбилей. Вы круглая отличница в этом году.
2: Да, есть такое дело.
1: Что обязательно сделаете в ближайшие 5 лет, если то, чего вам не хватает для полного счастья?
2: Вы знаете, я, наверное, сейчас скажу, и мне не поверят. Я счастливый человек, и мне, в принципе, ничего не надо, у меня все есть. Самое главное, чтобы близкие были счастливы и здоровы, а вот что касается там, каких-то материальных каких-то штук, на самом деле ничего не надо.
1: Может быть, какая-то идея, невоплощенная еще. Может быть, какая-то поездка.
2: Вот хочу симфоническим оркестром спеть хоть раз в жизни.
1: Не было еще такого?
2: Вот так, нет. Вот на ближайшие 5 лет вот себе поставлю такую цель и спою колбаски с симфоническим оркестром.
1: Прекрасно.
2: Ну и пусть им будет хуже. Оркестру я имею в виду.
0: Я обомлел от перспективы, но все же реализуемую.
2: Конечно.
0: Татьяна Иванова в звездном шоу «Назад в будущее» в эфире «Радио Дача».
3: «Назад в будущее».
4: В эфире «Радио Дача».

0: Совершенно незаметно пролетел этот час в компании Татьяны Ивановой. Я, как уроженец Саратова, такая фраза из милицейского протокола, уроженец Саратова, безмерно вас ждал и очень рад видеть. И, по-моему, у нас получилась интересная беседа, которую мы хотим также интересно зафиналить.
1: Я тоже ждала, но сначала...
2: Звонок в будущее.
1: Звонок в будущее. Вам нужно позвонить, ну, виртуально, естественно, самой себе в определенный отрезок времени в будущем и что-то самой себе сказать, либо посоветовать, узнать, уточнить. Вот что бы это могло быть и какой бы это был временной отрезок?
3: Ну, я, наверное, позвонила себе лет в моих... 90, вот куда-нибудь. Угу. Вот тут, да, уверена, что я доживу.
1: Ну, на природе-то, конечно.
3: Ну, а что?
0: Там воздух чище.
3: Да, конечно.
0: Опять же, питание более
3: Трава.
0: Здоровое.
3: Позвонила бы, да, туда себе, спросила, ну, что, мать, ты как вообще там? Дышишь нормально? А я тебе говорила в свое время, береги здоровье, не носи так часто каблуки. Не нервничай, не бери на себя слишком много ответственности. Вообще, береги здоровье и занимайся спортом. И я надеюсь, что мне бы оттуда ответили, как это так сказать, чтобы это можно было не врезать. Не волнуйся, вот. Не волнуйся, дорогая. Нормально все. Ходим, дышим, да, йога, пилатес, все дела.
1: Прыгаю еще лучше, чем ты в 90-е, да?
3: Да.
0: Симфонический оркестр репетирует.
3: Да, за забором.
1: Я купила свой театр. Вот он, построила рядом. Ну, это все, конечно, здорово. Да пусть так все и будет. Чтобы все были живы, здоровы, в отличном настроении, с прекрасным чувством юмора просто, которым обладает Татьяна Иванова.
3: Ой, я старалась. Спасибо.
0: Спасибо вам. Это было звездное шоу «Назад в будущее» в эфире радио «Дача». До встречи через неделю.
1: А Татьяне Ивановой говорим до встречи на юбилейном фестивале «Удачные песни» 26 сентября в Лайф-арене в Москве.
3: Вы, кстати, чем занимаетесь 26 сентября? Мне кажется, надо срочно всем бежать туда.
1: Понятное
3: Там же
1: дело.
3: Удачные песни, надо просто всем быть. Всем быть. И, естественно, группа «Комбинация», мы там будем, споем вам какую-нибудь хитяру такую нетленную. Надеюсь, что вы все подпоете.
1: Обязательно подпоем, репетировать начинаем прямо сейчас. Спасибо Татьяне Ивановой, Александр Жилавский, Мария Федорова. Сегодня здесь были в звездном шоу «Назад в будущее». До встречи в эфире.
0: Пока.
2: Каждую неделю путешествуем по самым разным эпохам.
4: С любимыми артистами.
2: Это было звездное шоу «Назад в будущее».
4: На радио «Дача».
2: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
4: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
2: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
4: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
2: На волнах «Радио Дача». Реклама.
5: Если беспокоят отеки, есть капли «Лимфомиазот».
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
7: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
9: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
12: Возрастное ограничение 13+.
13: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей, панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
14: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
15: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
16: 26 сентября 2026 года.
17: Москва. Лайф-арена.
16: Большой фестиваль.
17: Удачные песни.
16: Михаил Шуфутинский.
17: Филипп Киркоров.
16: Группа «Комбинация».
17: Полина Гагарина.
16: Андрей Державин.
17: Николай Басков.
16: Ольга Зарубина.
17: Александр Шоуа и группа «Непара».
16: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
17: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте «Удачные песни».
18: Категория 12+.
19: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
20: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я из Шелково. Меня зовут Айша. Хочу передать привет всем девчатам, которые работают в складе Светлана К. Желаю всем нам здоровья, успеха, всего самого хорошего. Поставьте, пожалуйста, Диана, поднимите руки вверх, маленькую девочку.

0: часов вечера вы слушаете «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
1: До фестиваля «Удачные песни» осталось всего 8 дней. В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Для роста доступности авиабилетов действуют три программы субсидирования по наиболее приоритетным, стратегически значимым направлениям. На эти цели только за прошлые и текущие годы из федерального бюджета выделено почти 50 миллиардов рублей. Это позволит перевести порядка 10 миллионов пассажиров. Глава государства отметил, что более трети всех аэропортов в России должны быть модернизированы до 2030 года. Нужно наращивать и обновлять парк воздушных судов и обеспечивать растущие потребности российских авиакомпаний в современной воздушной технике. И делать это необходимо за счет собственных отечественных разработок. К 2030 году планета может столкнуться с нехваткой 11 миллионов врачей и медсестер. Как пишет РИА Новости, причиной станет одновременное старение населения и самих медиков. Статистика из 122 стран показывает, что за ближайшие 10 лет на пенсию выйдет почти каждый четвертый врач старше 55 лет, а в развитых странах почти каждый третий. Из-за этого в 67 государствах возникнет серьезный дефицит кадров. Особенно остро это почувствуется на фоне роста населения и увеличения продолжительности жизни. Российские работодатели готовы платить на 43% больше тем, кто согласен на командировки. Средняя зарплата в таких вакансиях – 122 тысячи рублей. Об этом пишет РИА Новости. За второй квартал этого года каждый четвертый соискатель указал в резюме, что готов ездить в рабочие поездки. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию «Радио Дача». Вас ждут только 100% хиты, яркое шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс доллара на сегодня составляет 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей 50 копеек. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас

0: Это как рады. И проводим это счастливое время в компании «Радио Дача». А уже в следующем часе обязательно подведем музыкальные итоги. В хит-параде «Горячая десятка» узнаем, какие композиции вы заказывали чаще остальных. И премьеру недели вам приготовили. Будем слушать новинку в исполнении Таисии Повали. Написали ее великие люди Вячеслав Добрынин и Лариса Рубальская. Песня называется «Не забудь». Так вот, в следующем часе обязательно ее услышите на «Радио Дача». А в ближайшие минуты насладимся композициями Зайнаб Махаева и группы «Танцы минус». Меня зовут Мария Федорова. Всем отличного вечера желаю.
1: Реклама. Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду «Радио». Забронируйте на басовская.ру.
2: Вот на 100. Тверская область. Имокимский. Территория Басовская. Угрин 113-774-629-00.
3: Не откладывайте покупку квартиры. Семейная ипотека от 4% и квартиры с готовым ремонтом в ЖК Кашинцево. Всего в 23 километрах от МКАД. Подробности на kashintsevo.rf. Застройщик ООО «С-Капитал». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

нам на Радио Дача интересно узнавать, какие песни вы любите больше всего. И по этому поводу в группе Радио Дача в Одноклассниках проходит голосование за самый народный хит. И сейчас выбираем между хитами Андрея Державина, Кати Катерина и Филиппа Киркорова. Единственное, собственно, с этой песней начался эфир Радио Дача 20 лет назад. А еще отличная новость. И Филиппа Киркорова, и Андрея Державина вы увидите на сцене фестиваля «Удачные песни». А наши подписчики в Одноклассниках, которые будут голосовать за свои любимые композиции, получат возможность выиграть 2 билета на шикарное юбилейное шоу «Удачные песни». Успейте принять участие в голосовании до 20 сентября. Удачи всем! И на удачу мы послушаем замечательные песни в эфире «Радио Дача». Совсем скоро ожидайте хиты Михаила Шафутинского и Александра Айвазова.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.
2: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая,

0: означает пожелание здоровья. И когда это слово звучит в ваш адрес, это очень приятно. Считайте, что вас одновременно и приветствуют, и желают здоровья. И вам того же, друзья, и приятного пятничного вечера, который проводим в уютной компании «Радио Дачи». Через 10 минут подведем музыкальные итоги хит-параде «Горячая десятка». Не пропустите!
1: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
2: 3 часа подряд в эфире «Радио Дача». Только диско-хиты.
1: Только диско-дача.
2: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
1: Каждую пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
2: Заряжайтесь позитивом.
1: Включайте «Радио Дача».
3: Реклама.

0: Условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3. Крепкий и надежный. Havail H5. Рамный и просторный. Havail H7. Динамичный и уверенный. Havail H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
8: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
9: РВБ, Украина, 124-77-0047-19-19. Московская область, городской округ, Подольская деревня, Калитина. Подробности приложения VBJob 18+.
10: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
11: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
11: Николай

0: на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любов, Бавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое Радио «Дача». Я Сергей Коровин, звоню из города Омска. Я хочу поздравить своего друга, Тараканова Костю, с 15-летием совместной жизни с Людмилой. И передать для него и для Людочки песню в исполнении Ирины Аллегровой «Идеальный муж». Хорошо там, где есть радио

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 7 часов вечера. С вами Радио Дача.
6: Новости на Радио Дача.
7: До фестиваля «Удачные песни» осталось всего 8 дней. В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Глава государства Владимир Путин продлил российское продовольственное эмбарго до конца 2028 года. Меры ввели 12 лет назад. Тогда Россия запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции. Под запрет в частности попали мясо, колбаса, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. Сегодня эти контрсанкции действуют против США, Евросоюза, Канады, Великобритании и ряда других стран. Пассажиропоток иностранных авиакомпаний в отечественных аэропортах увеличился на 13% за первые 7 месяцев текущего года. Как сообщили в Минтрансе, Россия продолжает расширять географию полетов. Прямые рейсы сейчас выполняются в 37 государств. В стране идет подготовка к зимнему сезону, а перевозчики завершают формирование расписания. Глава Минтранса Андрей Никитин подчеркнул, что ведомство регулярно обновляет программу безопасности полетов, и в этом вопросе активно участвует Росавиация. Количество аварий с каршерингом в Москве снизилось на четверть с января по август. Согласно заявлению заммэра по вопросам транспорта Максима Лексутова, количество пострадавших в таких ДТП сократилось на 27%, а погибших на 40%. Достичь положительной динамики удалось благодаря комплексу мер. Обязательной верификации пользователей через МОЗ-ID, штрафным санкциям за опасное вождение и блокировке аккаунтов злостных нарушителей. Дополнительно город субсидирует обновление автопарка, что гарантирует поступление в аренду только надежных машин. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию «Радио Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Николай Баско, Владимир Пресняков, Андрей Державин, группа «Комбинация» и многие другие звезды. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
5: Горячая десятка. Хит-парад на Радио Дача.
8: Всем слушателям Радио Дача желаем добрейшей осенней пятницы. И по традиции будем подводить музыкальные итоги уходящей недели. Меня зовут Мария Федорова. И сразу расскажу приятную новость. Премьера недели у нас сегодня будет очаровательная. Таисия Повалий представит свою новую песню, которая называется «Не забудь». Услышим ее уже в этом часе. Также погрустим немного по поводу композиции Кирилла Туриченко «Люблю, куплю, поедем». Пришлось нам с ней сегодня попрощаться. Ну и приятно будет встретить новичка в нашем чарте. Не так давно мы эту песню запремьерили, и вот она уже на 10-й строке хит-парада «Горячая десятка». Композиция 2007 в исполнении Ирины Дубцовой. Давайте слушать.
5: Номер 10.

про Петербург ни одной. И это стало своего рода творческим заданием, с которым музыкант справился блестяще. И Татьяна Буланова, как музыкальный символ северной столицы, тоже не осталась в стороне. Шикарный дуэт получился, и сегодня песня «Москва-Санкт-Петербург» на 9-й строчке хит-парада «Горячая десятка». Плюс одна позиция вверх по сравнению с прошлой неделей. Впереди у нас маячит место номер 8, но пока повременим, заглянем в год 2021. Вспомним, что там в лидерах была очень успешная коллаборация Артик и Асти и музыкального, так сказать, первопроходца Дмитрия Маликова, ведь он очень любит различные творческие эксперименты, и они всегда удаются. И, разумеется, композиция под названием «Градусы» тоже удалась, и мы ее прямо сейчас послушаем на радио.

кого-то из поклонников посчастливилось заполучить эту драгоценность себе, то считайте, вам повезло. Надеемся, что и песня «Моя малышка» на следующей неделе повезет больше, и она с 7-го места поднимется выше, но пока останется здесь. И давайте пробежимся по чарту, вспомним, что на 10-й строке сегодня новинка, песня 2007 в исполнении Ирины Дубцовой. На 9-м месте красивый дуэт Татьяны Булановой и Дениса Майданова «Москва, Санкт-Петербург». И на одну строчку вверх по сравнению с прошлой неделей поднялся трек «Туманы» Николая Баскова. Сегодня на 8-м месте. А в общей сложности 26 недель в хит-параде «Горячие десятки». Нет или «Народная любовь». И пусть она всегда помогает артистам понять, что их творчество тоже кого-то спасает. У всех бывают минуты слабости, мы не роботы. Но, как известно, песня «Строить и жить» помогает. А песен на радиодаче очень много. Скоро расскажу, какая композиция оказалась на 6-м месте. А пока давайте выясним, какие известные хиты подходят к сегодняшнему празднику, Дню кленового листа. Итак, на 3-м месте песня «Клен» в исполнении загадочного парня в черных очках мистера

0: Реклама.
1: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
2: ООО «Простор», Тверская область, ИМО «Кимский», территория Басовская 1. Угрин 113-774-629-00.
3: Не откладывайте покупку квартиры. Семейная ипотека от 4% и квартиры с готовым ремонтом в ЖК Кашинцево. Всего в 23 километрах от МКАД. Подробности на kashintsevo.rf.
2: Застройщик ООО «СЗ Капитал». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Ипотека предоставляется по Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Алене нельзя было смотреть прямо в глаза. Ее взгляд превращал все живое в камень. Но в песне Люси Чеботиной образ Горгоны – это метафора сильной женщины, которая знает себе цену, притягивает взгляды и сама выбирает, с кем быть. Именно этот трек «Горгона» сегодня на 6-м месте в хит-параде «Горячая десятка». А на 5-й строке песня «Счастливчик» Владимира Преснякова. Да и сам музыкант тоже счастливчик. Не так давно руку сломал, но благодаря тому, что гулял в горах в каске, сумел избежать более серьезных последствий. Желаем Владимиру Преснякову скорейшего восстановления и ждем на юбилейном фестивале «Удачные песни» 26 сентября в Лайф-арене в Москве.
1: Номер 5.

между ностальгией и светлым восприятием жизни может превратиться в песню «Галапузое детство» в исполнении ростовских ребят группы «Интонация». Сегодня композиция на четвертом месте в хит-параде «Горячая десятка». Скоро расскажу, кто оказался в тройке лидеров, а пока давайте побываем в Приморье, в городе, который находится на стыке Европы и Азии, во Владивостоке, и узнаем, какие песни популярны там. Третье место сегодня занимает композиция «Она не виновата» группы «А-студио».

0: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров, любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле, Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта, mosconcert.moscow.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: «Горячая десятка». «Горячая десятка» на радио «Дача».
1: Приветствуем всех слушателей компании «Радио Дача» и поздравляем читающее население с праздником, с Международным днем электронной книги. Кстати, согласно статистике, 70% жителей нашей страны отдает предпочтение как раз-таки электронным книгам. Но лично я все же по старинке люблю перелистывать страницы. И нашу виртуальную страницу хит-парада «Горячая десятка» пора перелистнуть и узнать, какая композиция сегодня расположилась на третьем месте. А здесь у нас романтическая баллада «Эпилог» в исполнении Димы Билана и Анны Асти. Плюс две позиции вверх по сравнению с прошлой неделей.
2: Номер 3.
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то.

0: радиодачи Филипп Киркоров, который посвятил эту песню Луиза, своей музе и королеве сердца. Но, как выяснилось, у королевы уже есть другой король. И в этом тоже имеется плюс, ведь именно несчастная любовь порой становится источником вдохновения для множества литературных и музыкальных творений. Прямо сейчас предлагаю послушать на радиодаче новое творение Таисии Повалий. Песня совершенно не грустная, как раз-таки подходит для сегодняшнего чудесного вечера пятницы. Песня называется «Не забудь». Давайте слушать.
1: Привет всем слушателям Радио Дача. С вами Таисия Повалий. Рада представить вам мою новую песню «Не забудь». Она называется, которую написали Вячеслав Добрынин и Лариса Рубальская. Песня позитивная, прекрасная, о том, что можно все хорошее вернуть. От всей души желаю вам приятного прослушивания и уверена, что песня вам понравится. Всегда ваша Таисия Повалий. Желаю всем

0: Все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
9: РБ, Украина, 124-77-0047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
10: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
11: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
12: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
13: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
12: Александр Шоуа и группа.

0: победы на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Горячая десятка.
2: Горячая десятка.
1: На радио «Дача».
3: Вечер в компании «Радио Дача» продолжается, и мы в эти минуты подводим музыкальные итоги недели. Напомню, сегодня на третьем месте расположилась песня «Эпилог» от Насти и Димы Билана. На второй позиции оказалась композиция «Луиза» в исполнении Филиппа Киркорова. А на первое место вернулся хит «Happy End» Сергея Лазарева и Полины Гагариной. Так сказать, с возвращением. Именно эту песню будем слушать на «Радио Дача» прямо сейчас. А после приглашаю всех на зажигательные танцы в компанию программы «Диско Дача». Меня зовут Мария Федорова. Всем отличных наступающих выходных.
0: Номер один.

0: слушайте в пятницу в 7 часов вечера. Хит-парад на радио «Дача». На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Павел, живу в Ревде. Хочу передать огромнейший привет своей любимой бабушке, Балшовой Екатерине Федоровне, и заказать для нее песню «Течет ручей». Спасибо, радио «Дача».

услышала еще в пионерском лагере, а после с удовольствием ее исполняла и включила в свой альбом. А вот после этого уже ей стали писать предполагаемые авторы хита «Ветер с моря дул», и каждый пытался присвоить песню себе. Но даже спустя годы этот хит навсегда останется песней визитной карточкой именно Натали, и мы всегда с удовольствием подпеваем на радио «Дача». Далее будем не только петь, но и танцевать в компании шикарных хитов группы «Фабрика», группы «ПМ» и группы «Стрелки». Вот такое музыкальное сопровождение на ближайший вечер на радио «Дача». Будем вместе!

Знаете, сколько песен про любовь спела группа «Фабрика» за все годы своей творческой деятельности? Но этот хит про любовь навсегда останется первым. И, кстати, с группой «Фабрика» мы очень скоро встретимся на юбилейном фестивале «Удачные песни» 26 сентября в Лайф-арене в Москве. Это почти через неделю, друзья. Будем все вместе отмечать 20-летие радио «Дача». А еще с нами в этот праздничный вечер будут Михаил Шуфутинский, Юлиана Караулова, Дмитрий Маликов, Чепик, Кайметов и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И давайте продолжим наши зажигательные танцы в компании программы «Диско Дача». Готовимся слушать и подпевать хитам группы «Республика» и группы «Руки вверх».

где есть радиодача. Память, чувства, ворошит.

0: Пропели, прогуляли, и вот уж осень наступила, но в компании «Радиодача» она жаркая и музыкальная. Наслаждаемся этим сентябрьским вечером вместе и продолжаем зажигательные танцы в диско-даче.
1: Дачные объявления. «Радиодача» представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на «Радио Дача».

0: все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте BB-Job.
3: О, РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении BB-Job. 18+.
4: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-Банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-Банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
6: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
7: Ольга Зарубина.

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
0: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Наталья Григорьевна. Хочу передать привет своим работникам швейного цеха села Нажерово Илимской области. Прошу передать песенку «Ягодка-малинка» Хабиба. Спасибо, радио «Дача». Большое спасибо. Мы вас очень любим и постоянно слушаем.

ради Мадонны, Примадонны, императрицы, от королева Ирина Салтыкова прямо сейчас на радио «Дача». Далее будем слушать Филиппа Киркорова и «Акулу», потанцуем зажигательно и, разумеется, исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент» по нашей доброй традиции. Звоните в московскую студию по номеру телефона 8495-995-2555. Оставляйте приветы, пожелания, поздравления и заказывайте песни, которые любите. Вот, собственно, одну из заявок и исполним в финале часа на радио «Дача».

сайте Кавария предложила сотрудничество группе «Жуки». И вот получилась такая песня под названием «Влечение». Танцевали всей страной и, собственно, продолжаем это делать в компании программы «Диско-дача». Еще больше энергичных хитов обещаем вам совсем скоро, но уже в исполнении певицы Максим и Елены Кукарской на радио.

0: тоненькая, как ниточка, удивленно приподнятая. Это в прошлом веке. А сейчас, согласно модным тенденциям, чем естественнее, тем лучше. Это на радиодаче группы «Иван Купала» с композицией «Брови». Далее не в бровь, а в самое сердце попадем любимыми песнями. На радиодаче будем слушать Дениса Клявера и Татьяну Буланову. Всем желаю приятного настроения.
1: Реклама. Радиодача представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутин.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Огромный питерский привет и добрый вечер, любимая радио «Дача». Меня зовут Андрей Геннадьевич. Хочу поздравить Валентину Чмук с прошедшим днем рождения и пожелать ей крепкого здоровья с юбилеем 90 лет. И давайте послушаем Эдиту Станиславовну семейный альбом. Спасибо, радио «Дача».

0: секрет, что порой хиты рождаются спонтанно. Например, этот хит «Супердетка» группы «Пропаганда». Однажды Вика Воронина, солистка коллектива и автор песен, была на вечеринке и увидела парня, который стоял перед зеркалом к ней спиной и сам с собой разговаривал. «Ты супердетка», — говорил сам себе. Получилась суперпесня, а потому она в эфире «Радио Дача». Далее послушаем другие классные композиции, но уже в исполнении группы «Винтаж» и Полины Ростовой. Всем чудесной пятницы желаю.
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

Все мы любим подарки, особенно те, которые согревают. Так вот, чтобы сделать эту осень теплой и солнечной, а также подготовиться к фестивалю «Удачные песни», мы приготовили для вас рамки на аватар, заряжающие энергией удачи. Заходите в официальную группу «Радиоудача» в «Одноклассниках», переходите по ссылке в закрепленном посте на специальную витрину и устанавливайте рамку на свой аватар. Украшайте личные фото одним из девизов фестиваля, а там их несколько. «Удачи на моей стороне», «Все будет удачно». В общем, пусть у вас все будет радиодача. Душевно и уютно. Именно такой вечер у нас сегодня, который продолжается.

0: ночью видели на небе в некоторых регионах нашей страны нечто в виде медузы. По слухам, это был след от ракеты, запущенной с космодрома в Архангельской области. Вот так-то. Чего только не увидишь порой, друзья, и чего только не услышишь в эфире радиодача. Только хиты и только для вас. Скоро насладимся композициями «Жасмин» и проекта «Президент и Амазонка». Ждем!
1: Дачные объявления. Каждое утро на радиодаче «Гороскоп».
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Александр Шоуа и группа «Непара».
1: Полина Гагарина.
0: Артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
3: Выбирай, выбирай, выбирай.
2: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Праздник начнется завтра в 8 часов вечера по московскому времени.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это диско-дача.
1: До новых диско-встреч на радио «Дача».
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Маша. Я звоню с Волгограда. Я хочу передать привет своей подруге Але. Еще хочу передать привет Галине Петровне. И заказываю песню в исполнении группы «Комбинация». Спасибо.

Подбираемся ближе к юбилейному фестивалю «Удачные песни», который состоится уже в следующую субботу, 26 сентября, в Лайф-арене в Москве. И повод чудесный. Радиодача отмечает 20-летие. Праздновать будем в компании любимых звезд нашего эфира Николая Баскова, Сергея Пенкина, Андрея Державина, группы «Комбинация» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу нельзя пропустить. Все подробности на нашем сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И любимые хиты будем слушать далее на радиодаче. Среди них композиции Николая Трубача, Михаила Шуфутинского.

вас очень ждать. Пока же готовимся встречать выходные в компании «Радио Дача» и готовимся подпевать любимым хитам в исполнении Владимира Преснякова. Леонида Агутина и Виктории Дайнеко уже совсем скоро.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Владимир Пресняков.

0: себя чувствую. Так и мы так же. В душе нам всегда 16, ну, может, чуть больше 20. И вот пока мы молоды душой, хочется жить, любить, творить. Но, тем не менее, отправимся все на боковую, скорее всего, в ночь на дворе, как говорится. И я тоже спешу всем сказать пока-пока, пожелать добрых снов, кому-то, наоборот, бодрствования. Напоследок, непременно исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». И классные песни поставлю в эфир в исполнении любимых наших Валерии и Дмитрия Маликова. Всем пока, с вами была Мария Федорова. Приятной ночи в компании «Радио Дача».
1: Удачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на «Радио Дача». Не пропустите.
3: Реклама. Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
4: Выбирай.
5: Выбирай.
4: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Александр, я звоню из Москвы. Хочу пожелать всем своим знакомым далекой деревне с редким названием Сундуки удачи, счастья, благополучия. Хочу исполнить песню Валерия Сюткина. Большое спасибо, Радио «Дача».

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни».

просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
4: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
5: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
6: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
7: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте BBJob.
8: О, РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Хорус, деревня Каретина. Подробности в приложении BBJob 18+.
0: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
9: Выбирай.
10: Выбирай. Выбирай.
0: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.
11: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
2: Юлиана Карамова.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Ольга Бузова.

удача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
1: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
2: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
3: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
5: ОРБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
6: Шины диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
8: Шины, диски куплю в колесо.ру.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
11: Выбирай, выбирай, выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
12: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
13: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
12: Александр Шоуа и группа.

0: зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Филипп Киркоров.

0: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай.
1: Выбирай. Выбирай.
0: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте ВБ-джоб.
3: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полюск. Деревня Калетина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
4: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
5: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
6: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
7: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
8: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
9: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
10: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
1: Выбирай.
11: Выбирай.
1: Выбирай.
0: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Где?

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.